В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц.

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими префектуры Гифу и 40,1 градуса в городе Тойота префектуры Айчи. В районе Хачиман города Гуджио префектуры Гифу столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп.
Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти три страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех четырех стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении четыре министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после двух лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение «Хамас» и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию «Хамас» во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о конвини, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. 今、どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: え、中?じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: カイト звонит там.
4: もしもし、タムさん?
0: Привет, Там-сан.
4: 今どこにいるの?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
3: 時計台の中にいます.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, 中?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: わかりました.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто!
0: Ой, Кайто!
3: Коччи-коччи!
0: Мы здесь!
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
4: Гомен, осоку натте!
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
3: Вакаримашта. А, Кайто, коччи-коччи.
4: Гомен, осоку натте.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеедай», а местоположение – внутри, «нака», правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеедай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имаска?
7: 改札の前にいます。

0: Давайте разберем эту беседу.
1: Има, докуни имаска?
2: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите докуни имаска. Недавно мы узнали, что доко – вопросительное слово «где».
1: Кайсацу но май ни имас.
2: Перед турникетом.
0: Кайсацу – это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни – это «перед турникетом».
2: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
3: Има доко ни имаска? Кайсацу но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
3: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
3: Нака.
0: Попробуйте.
4: コンビニの中にいます。
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
3: Information. Information.
0: А рядом?
3: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
4: インフォメーションの横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
5: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
2: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
8: Вакаримашта.
2: А теперь попробуйте сами.
3: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
10: 時計台の中にいます。
9: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
10: わかりました。
11: あ、カイト、こっちこっち。
12: ごめん、遅くなって。
13: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
2: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
2: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими, префектуры Гифу, и 40,1 градуса в городе Тойота, префектуры Айчи. В районе Хачиман, города Гуджио, префектуры Гифу, столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютер

и серверах, после чего требует выкуп. Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти три страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех четырех стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении четыре министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после двух лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение Хамас и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию Хамас во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о конвини, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан, 今どこにいるの?

0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
2: Нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
2: Джа, бокумо сыгу сотчи не икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто.
0: Ой, Кайто.
3: Котчи, котчи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
2: Гомен, осоку натте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Мошмоши, Тамсан, има доко ни ирно?
3: Токейдай но нака ни имас.
4: Нака? Джа, боку мо сыгу сотчи ни икуне.
3: Вакаримашта. А, Кайто, котчи котчи.
2: Гомен, осоку натте.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». Ни за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а имас – это глагол иру в мас-форме. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол имас.
1: Мы изучили глагол аримас на предыдущем уроке. Чем он отличается от имас?
0: Имас используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется аримас.
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни» и «мас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, токеэдай, а местоположение – внутри, нака, правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: Токеэдай но нака ни имас. Токеэдай но нака ни имас.
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка?». Недавно мы узнали, что «доко» – вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу – это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни – это перед турникетом.
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсацу но май ни имас. Кайсацу но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.

0: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
1: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это
2: Information. Information.
1: А рядом?
2: Йоко. Йоко.
1: Попробуйте.
3: Information の横にいます。Information の横にいます。
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашита.
1: Вакаримашита означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
5: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Вакаримашита.
7: Вакаримашита.
8: Вакаримашита.
5: А теперь попробуйте сами.
2: Вакаримашита.
1: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
9: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
10: Токейдай но нака ни имас.
9: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
10: わかりました。
4: あ、カイト、こっちこっち。
11: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
5: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
1: Настя, вы часто заходите в комбини?
5: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
1: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
5: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
5: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими префектуры Гифу и 40,1 градуса в городе Тойота префектуры Айчи. В районе Хачиман города Гуджио префектуры Гифу столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп.
Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти три страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех четырех стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении четыре министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024

1974 году сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после 2 лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение «Хамас» и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию «Хамас» во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
4: Токейдай но нака ни имас.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами».
5: 時計台の中にいます。Порядок
0: слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токэдай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: 時計台の中にいます。 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Information の横にいます。Information の横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
4: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: わかりました。
11: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами.
13: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими префектуры Гифу и 40,1 градуса в городе Тойота префектуры Айчи. В районе Хачиман города Гуджио префектуры Гифу столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагая и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп.
Канада примет участие в качестве наблюдателя в совместной японско-британско-итальянской программе. Эти три страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех четырех стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении четыре министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после двух лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение Хамас и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию Хамас во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски «Где вы находитесь?». Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. 今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
4: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
4: 今どこにいるの?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
3: 時計台の中にいます.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: わかりました.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто.
0: Ой, Кайто.
3: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
4: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мошмоши, Там-сан. 今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます.
2: Э, 中? じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
3: わかりました. А, Кайто, こっちこっち.
4: Гомен, 遅くなって.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами».
5: 時計台の中にいます。Порядок
0: слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, 時計台, а местоположение – внутри, нака. Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: 時計台の中にいます。 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это?
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Информейшн но йоко ни имас. Информейшн но йоко ни имас.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
7: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
7: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
7: Вакаримашта. あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты.

0: мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная

Температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими, префектуры Гифу, и 40,1 градуса в городе Тойота, префектуры Айчи. В районе Хачиман, города Гуджио, префектуры Гифу, столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания Ничирей. Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп. Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти 3 страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех 4 стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении 4 министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки.
Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после 2 лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение «Хамас» и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию «Хамас» во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими префектуры Гифу и 40,1 градуса в городе Тойота префектуры Айчи. В районе Хачиман города Гуджио префектуры Гифу столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагоя достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм.

осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп. Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти 3 страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех 4 стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении 4 министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя.
Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после 2 лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение «Хамас» и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию «Хамас» во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, бокумо сугу сотчи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеэдай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеэдай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини – это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
7: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
7: Information の横にいます。Information の横にいます。
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Вакаримашта.
9: Вакаримашта.
10: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
5: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
2: Мошмоши, Тамсан, има доко ни иру но?
4: Токейдай но нака ни имас.
2: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
1: あ、теперь

0: Рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
1: Настя, вы часто заходите в комбини?
0: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
1: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
0: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 22 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В Японии продолжается опасная жара. Группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку на японскую компанию по производству замороженных продуктов питания. Канада присоединяется в качестве наблюдателя к японско-британско-итальянской программе разработки истребителя нового поколения. А сейчас подробнее об этом. Японские синоптики сообщают, что в среду на обширных территориях страны снова ожидается сильная жара. Накануне в префектурах Гифу и Айчи в центральной Японии температура превысила 40 градусов Цельсия. Метеорологическое управление Японии сообщило, что во вторник страну накрыла область высокого атмосферного давления, из-за чего во многих районах температура воздуха повысилась до опасного уровня. Дневная температура достигла 40,3 градуса Цельсия в городе Таджими префектуры Гифу и 40,1 градуса в городе Тойота префектуры Айчи. В районе Хачиман города Гуджио префектуры Гифу столбик термометра поднялся до 40 градусов. Метеорологи ожидают, что в среду температура воздуха на обширных территориях страны снова поднимется до аналогичных уровней. По прогнозам, дневная температура в городах Кумагай и Нагое достигнет 40 градусов. В городах Маэбаси, Сайтама, Кофу и Гифу ожидается повышение температуры до 39 градусов. В городах Киото, Такамацу, Окаяма и Хита, вероятно, температура поднимется до 38 градусов, а в центральных районах Токио и в городе Осака – до 37 градусов. Управление выпустило предупреждение о тепловом ударе в 41 префектуре от региона Тохоку до Окинавы. Тем временем влажный воздух, поступающий в зону атмосферного фронта, делает атмосферные условия над регионом Тохоку нестабильными. В некоторых частях региона может выпасть до 40 мм осадков в час, сопровождающихся грозами. Синоптики призывают жителей сохранять бдительность в отношении оползней, наводнений в низинах, повышения уровня воды в реках, а также молний и порывистого ветра. Более 280 человек были доставлены в больницы в японской столице с подозрением на тепловой удар в условиях, когда в стране продолжает царить палящий зной. По словам представителей Токийского управления пожарной охраны, во вторник в столице с симптомами теплового удара в больницы были доставлены 287 человек в возрасте от 3 до 103 лет. 10 из них находились в тяжелом состоянии. Власти призывают население принимать меры профилактики, поддерживать уровень воды в организме, пользоваться кондиционерами воздуха и вентиляторами по мере необходимости. В токийской службе патологоанатомов связывают с подозрениями на тепловой удар 3 случая смерти людей в прошлую пятницу и 1 в воскресенье. По данным одной из компаний по кибербезопасности, группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, совершенную ранее в этом месяце на крупную японскую компанию по производству замороженных продуктов питания «Ничирей». Начиная с 13 июля, сбои в системе, вызванные атакой, нарушили работу холодильных складов и поставки замороженных продуктов. Компания по кибербезопасности SNJ сообщила, что хакерская группа, которая называет себя Ransom House, разместила во вторник заявление на одном из веб-сайтов в Даркнете, утверждая, что похитила некоторые внутренние данные. Эта группа известна проведением атак с использованием программ-вымогателей. Как сообщается, в октябре прошлого года она взяла на себя ответственность за кибератаку на японского онлайн-ритейлера Askul, которая привела к сбоям в работе системы. Ряд компаний в Японии пострадали от атак программ-вымогателей. В ходе этих атак хакеры шифруют данные на компьютерах и серверах, после чего требуют выкуп.
Канада примет участие в качестве наблюдателя совместной японско-британско-итальянской программе. Эти три страны разрабатывают истребитель нового поколения. Министры обороны всех четырех стран объявили об этом шаге на пресс-конференции после переговоров, состоявшихся во вторник в Лондоне. На встрече в Лондоне присутствовали министр обороны Японии Коидзуми Синджиро, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр национальной обороны Канады Дэвид МакГинти. Канада не будет участвовать в процессе разработки, однако ей будет предоставлена информация, например, подробности о ходе реализации программы. Информация будет предоставляться на конфиденциальной основе с целью возможных будущих закупок. В совместном заявлении четыре министра отметили, что участие Канады углубит взаимопонимание относительно будущих амбиций в области боевой авиации, тем самым укрепляя глобальную безопасность. Выступая перед журналистами, Коидзуми выразил сильную надежду на то, что Канада повысит значимость совместной программы разработки. Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с Великобританией и Италией для дальнейшего совершенствования проекта. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского на фоне массовых протестов в Киеве, продолжавшихся несколько дней. Во вторник в сообщении в социальных сетях Зеленский заявил, что Сырского сменит на этом посту Михаил Дропатый. Протесты начались после того, как ранее в текущем месяце Зеленский фактически снял с должности министра обороны Михаила Федорова. Федоров занимался продвижением военных реформ и пользовался поддержкой у населения. Сообщается, что он конфликтовал с Сырским, выступавшим против некоторых реформ. Общественное недовольство отставкой Федорова продолжалось, при этом протестующие требовали восстановить Федорова в должности и отправить в отставку Сырского. Исламистская группировка «Хамас» выбрала нового лидера. Она сообщила, что бывшего лидера, убитого в результате одного из ударов израильских вооруженных сил в 2024 году, сменит Халиль Аль-Хайя. Группировка, которая фактически контролирует сектор Газа, объявила об этом в понедельник. В октябре прошлого года, после двух лет боевых действий, вступила в силу договоренность о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хамас». Она была частью плана достижения мира в секторе Газа, который предусматривает разоружение «Хамас» и вывод израильских войск. Аль-Хайя принадлежит к политическому крылу группировки. Он возглавлял делегацию «Хамас» во время переговоров о прекращении огня. Одно из палестинских средств массовой информации отметило, что Аль-Хайя пережил несколько покушений, организованных Израилем. Одно из израильских СМИ утверждает, что избрание Аль-Хайи сигнализирует о том, что группировка «Хамас» намерена придерживаться агрессивной позиции. В сообщении говорится, что новый лидер представляет тех, кто хочет продолжать вооруженную борьбу с Израилем и считает важным связи группировки с Ираном. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о комбине – удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
3: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
3: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
3: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
3: Джа, буку мусыгу сотчи не икне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
4: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
4: А, Кайто.
0: Ой, Кайто.
4: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
3: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами – двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите

0: сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токэ дай», а местоположение – внутри, «нака». Правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
2: «Токэ дай но нака ни имас». «Токэ дай но нака ни имас».
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
3: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
3: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает «сейчас». Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
3: «Кайсац но май ни имас».
1: Перед турникетом.
0: «Кайсацу» — это турникет. «Мае» означает «перед». «Кайсацу но май ни» — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
2: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
2: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри...
2: Нака.
0: Попробуйте.
4: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это...
2: Информейшн. Информейшн.
0: А рядом...
2: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
4: Информейшн но йоко ни имас. Информейшн но йоко ни имас.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
4: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
5: Вакаримашта.
6: Вакаримашта.
7: Вакаримашта.
1: А теперь попробуйте сами.
2: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
8: Мошимоши, Тамсан. Има доко ни иру но?
4: Токэ дай но нака ни имас.
8: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
4: Вакаримашта. あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
1: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбине продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
1: Еще в комбине очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!